полянке, и расстались голуби утром с позаранки. С вами мальчишки, с вами пропадешь, с вами негодяями на каторгу пойдешь.